92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Team Radio 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

без конца. Выруливает мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Вниз.

кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, три.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9.

0: 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда? Может,
1: здесь... Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Всем привет!

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. PapaJohnsChekhov.ru.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио

0: планета.
1: В городе и районе
2: 9:00. Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто что

0: штукатурку и стяжку делал. Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
2: opt-akv.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России одобрило поправки к федеральному закону об автодорогах и дорожной деятельности, которые в случае принятия разрешат размещать на придорожных площадках

0: мобильная АЗС, автолавки и фудтраки, об этом пишет «Коммерсант». Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, отмечается в публикации. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября 2027 года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будет принят в ближайшее время и, соответственно, введен будет в действие. Мы планируем, что это будет 1 сентября 2027 года, сказала Колударова. Напомним, до этого Минпросвещение утвердило новый федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. В приказе сказано, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут обучаться либо по базовому, либо по углубленному профилю. Второй вариант включает в себя несколько профилей обучения – агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. И в завершении выпуска грузовой самолет Ил-76 доставил из Намибии в Россию 8 жирафов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии Казани. Лайнер с животными приземлился в столице Татарстана. В аэропорту среди встречающих был глава Казани Ильсур Медшин. 8 жирафов благополучно добрались до казанского зооботсада. Это группа из 3 самцов и 5 самок, говорится в заявлении. Пресс-служба пожелала животным как можно скорее освоиться на новом месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: чем радио. Комета.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на радио «Комета».
2: Спасибо.

0: реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты.

0: ждут? Веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: FM Радио. Комета.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе.

0: котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входит 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов, на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в Чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллиона кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. This is the

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 30.

0: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: нашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Об этом сообщили в правительстве. В следующем году 2 и 3 января приходится на субботу и воскресенье, поскольку эти даты являются нерабочими праздничными днями. Соответствующие выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря. Оба дня выпадают на пятницу. Еще один перенос коснется февраля. Выходной субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22. В результате в феврале нерабочими станут 21, 22 и 23 числа, в марте 6, 7 и 8 марта. В мае периоды отдыха запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В июне выходными будут 12, 13 и 14 июня. Осенью четырехдневный период отдыха придется на 4, 7 ноября. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете «Ру» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3, 6, 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит

0: приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска: почти 57% россиян мечтает жить на пассивный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы «Веббанкир». Согласно статистике, 98% опрошенных имеют мечту или цель, для достижения которой потребуется значительное финансовое вложение. У 54% респондентов таких целей несколько. 49% хотели бы отправиться в путешествие, 39% — приобрести автомобиль, 34% — квартиру, а 33% — загородный дом. Получить образование для себя или детей хотели бы 23%, открыть собственный бизнес — 22%. Основным инструментом накопления оказался обычный накопительный счет. Его выбрали 64% участников опроса. Далее следуют банковские депозиты, ценные бумаги, доход от недвижимости, золото и драгоценные металлы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета». Сегодня понедельник, 21 сентября. Я сегодня с вами до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону путем обычного СМС или мессенджера «Макс». Слушайте радио «Комета» на платформе «Яндекс.Радио». Хорошее качество, кстати, и все работает отлично. Что еще хочу сказать? Сегодня понедельник, рабочая неделя только началась. В общем, день сегодня вроде неплохой, поэтому, ну, скажем так, тепло сегодня, да? Начинаем с композиции «Жасмин, я верю в любовь». Далее Стас Михайлов и «Брейнсторм». Если у кого-то есть желание поменять в нашем трек-листе какую-нибудь, соответственно, песню, пожалуйста, присылайте. Мы с большим удовольствием все это для вас сыграем. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на камере.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Да.
1: 92.6 FM. Радио Комета. Радио твоего региона.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Еще раз всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует. Точнее, уже стартовал на радио «Комета». И я перехожу к вашим заявкам, к самой приятной части. Зульфия первая сегодня. Игорь, привет. Тау, скорлупа. Еще сегодня у моей тети Риты Локоленко день рождения. Поздравь ее, пожалуйста. Спасибо. Поздравляю вас, тетя Рита, с днем рождения. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. И сегодня еще заявка от Виктора. Виктор тут сегодня меня опять подваливает нам заявочки. Пишет: здравствуйте, уважаемые ведущие. Пожалуйста, исполните мои заявки. James Last, You're My Sunshine и Виа Дубы Колдуны. Пара па-бам, па-бам, па-бам. Хорошо. Все в процессе. Значит, начнем мы с, естественно, с тети Риты, у которой сегодня день рождения. Вот, а дальше James Last. Дальше, естественно, у нас впереди песни, которые в ротации постоянные. Они у нас для вас, так сказать. Люди, которые прислали, хотят быть тоже очень популярными. Ну, Виктор очень вот любит, смотрю, вот пишет Поль Мариа еще. Pet Melody, да. Нежная, наверное, мелодия какая-то, еще что-нибудь. Все. Заявки для Зульфии и Виктора.
0: Рабочий полдень на комедии.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Там, где ты, там мы. Радио Комета. Рабочий полдень на Комете. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 2044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
4: Час рабочего полдня уже отыгран. Мне уже наши слушатели прислали заявки на второй час. После выпуска новостей мы с вами снова встретимся. Группа Bonnie M закончит этот эфир сейчас вместе со мной в этом первом часе. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Я загляну в наш радиокалендарь. Есть одна дата, которую я хочу сегодня осветить, и заявка тоже к ней уже есть. Вот, поэтому присылайте в следующем часе заявки до 14.00, и я с удовольствием все это для вас сыграю. Bonnie M и Калимба де Луна заканчивает этот час рабочего полдня.
0: Рабочий полдень.

0: Радіо «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие, разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входят 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов,

0: на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в Чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллиона кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Но да, радио Комета — это больше, чем радио. Во всяком случае, рабочий полдень — это ваша коробка исполнения желаний и ваших приветов и музыкальных пожеланий. Зульфия пишет: Игорь, включи нам бодрящую музыку. Спасибо.

0: уже как бы заявка уже ваша есть. Chemical Brothers, бодрящая и веселящая музыка в исполнении Chemical Brothers. Дальше реклама и дальше еще заявки от Виктора.
1: Рабочий полдень с

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Авторадио «Комета». Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, сегодня 21 сентября, понедельник. Рабочая неделя началась. И сегодня считается, вот я читаю наш радиокалендарь, Международный день мира. Этот праздник был установлен в честь укрепления идеалов мира среди всех стран и народов, как на национальном, так и на международном уровне. Ну, в общем, что могу сказать? Для большинства людей планеты Земля, мир — это повседневная реальность, и я думаю, что, в принципе, мы к мирной жизни достаточно все привыкли, ну, люди старшего поколения понимают, да, соответственно, после войны установился такой мировой спокойный порядок, и действительно, на улицах городов мира было спокойно. Я считаю, что в 20 веке было много-много чего хорошего, и этот век дал действительно, особенно вот после Второй мировой войны, много-много чего хорошего и полезного тем, чем сейчас, в принципе, люди пользуются, да, вот, и там, где устои общества прочны, вот, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Но я хочу сказать о том, что в нынешнее время это действительно очень сильно замечается, да, на фоне вот этой всей международной обстановки, да, и поэтому хочется каждый день какого-то такого спокойного дня, чтобы вот просыпаться действительно с настроением, в солнечный день, с каким-нибудь приятным сообщением, с хорошей музыкой, естественно, да. Вот, поэтому я думаю, что, в принципе, я хотел бы вспомнить пластинку Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир». Композиция называется «День без выстрела» Галины Нинашева. И здесь заявка от Виктора. Композиция называется «Как прекрасен этот мир самоцвета». Ну, пожалуй, я сюда поставлю, а дальше будет музыка в ротации. Если у кого-то, соответственно, есть желание изменить что-то в нашем трек-листе, 8-916-244-00-44, присылайте ваши заявки на ваши любимые песни.
0: Рабочий полдень

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Между тем, заявка от Андрея. Добрый день, Игорь. Хотелось бы послушать Чикейна, Saltwater, Дмитрия Маликова с «Чистого листа». Чикейн и Дмитрий Маликов для Андрея.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Ну, между тем, время, отведенное программе «Рабочий полдень» заканчивается. Хочу сказать, что сегодня, 21 сентября в 1981 году, Белиз получил независимость от Великобритании, а также в 1964 году Мальта обрела независимость также от Великобритании. Вот у меня сейчас, так сказать, за мной поет мальтийский тенор Джозеф Калея. Как-то он мне отвечал письменно на вопросы. Во время концерта в Москве встреча не получилась, но какие-то ответы он мне вроде как прислал. Хочу вот найти, еще раз, все раз почитать и, конечно же, поздравить Джозефа с их национальным праздником. На сегодня у нас все. Джина Джи заканчивает наш эфир. Ну, я думаю, что такая ритмичная музыка зарядит вас на всю неделю. И до встречи в среду в программе «Рабочий полдень», и я также буду с вами в программе «Вечерний Чехов». Всем доброго здравия, хорошего настроения и всем пока-пока. С вами был Игорь.
2: Радио «Комета» 92,6 FM.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой. Из них около 66 миллиардов будут направлены на семейную ипотеку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что россияне зачастую прибегают к заемным средствам для улучшения своих жилищных условий. Мишустин также напомнил, что программа семейной ипотеки по поручению президента была продлена до 2030 года. Премьер добавил, что около 6 миллиардов будут направлены на ипотеку, которая была введена специально для жителей дальневосточных регионов и Арктики. Еще порядка 85 миллиардов будет предназначено для субсидирования процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках уже завершившейся льготы. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы востребованности цифрового рубля у граждан Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС. По его оценкам, к началу следующего года до 3% владельцев банковских счетов будут использовать это платежное средство. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за 10 дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. И в завершении выпуска мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе ВК-видео. Согласно опросу сервиса, «Смешариков» выбрали 15% респондентов. В число других популярных вариантов вошли «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну, погоди», а также «Чебурашка». В топ-10 попали «Простоквашино» и «Дядя Федор», «Ералаш», «Карлсон», «Король и Лев» и «Галилео». Исследование выявило, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. Они предпочитают отечественную анимацию, 55% смотрят российские и советские мультсериалы, такие как «Ну, погоди, котенок по имени Гафи», «38 попугаев». Еще 32% выбирают полнометражные мультфильмы, включая «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и истории про Карлсона. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос. Искусственный интеллект.

0: Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

Здравствуйте, я Татьяна Овсиенко, Здоровский город Чехов. Всем вам желаю счастья, удачи, любви и пусть сбываются все ваши мечты.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в эфире. Радио Комета. Реклама.
1: Комета. Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие, разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входит 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов, на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллиона кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите,

0: Ненастоящее.
1: Ненастоящее. Ненастоящее. Ненастоящее. Ненастоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Автомета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов.

0: улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио. «Комета». Первая чеховская

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: При замене внутрироссийского паспорта в 20 и 45 лет гражданам не требуется оформлять новый заграничный паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД России. В ведомстве добавили, что загранпаспорт нужно заменить, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для поставления виз и штампов. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%, об этом он заявил ТАСС. По его словам, это снизит конечную стоимость машин и даст стимул развитию отечественного производства. Сейчас утильсбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора. Гибаддинов отметил, что электромобиль не должен быть роскошью. По его мнению, сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утильсбора поможет это изменить, считает сенатор. И в завершении выпуска. Владимир Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Актрисе присвоили звание за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Ольга Будина – российская актриса театра и кино, телеведущая и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Родилась 22 февраля 1975 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Актриса известна по ролям в фильмах «Граница. Таежный роман», «Дневник его жены» и сериале «Идиот». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио Комета.
1: На дальней станции сойду. Право покоя.
0: Комета.
2: Едут скорый поезд, сядут длинный поезд. Ночью соловьиною.

0: радіо «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входит 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов, на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в Чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллиона кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
2: Погода.
1: Завтра погода в Чехове испортится. Днем будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не проник.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ в SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Да, сестра моя, свеча черная.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России одобрило поправки к федеральному закону об автодорогах и дорожной деятельности, которые в случае принятия разрешат размещать на придорожных площадках мобильные АЗС, автолавки и фудтраки. Об этом пишет «Коммерсант».

0: Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, отмечается в публикации. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете «Ру» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3, 6, 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе ВК-видео. Согласно опросу сервиса, «Смешариков» выбрали 15% респондентов. В число других популярных вариантов вошли «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну, погоди», а также «Чебурашка». В топ-10 попали «Простоквашино» и «Дядя Федор», «Ералаш», «Карлсон», «Король и Лев» и «Галилео». Исследование выявило, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. Они предпочитают отечественную анимацию, 55% смотрят российские и советские мультсериалы, такие как «Ну, погоди, котенок по имени Гафи», «38 попугаев». Еще 32% выбирают полнометражные мультфильмы, включая «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и «Истории про Карлсона». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем привет и добрейшего вечера.
7: Привет, привет, и мы снова вместе.
6: Наконец-то.
7: Мы в воссоединении.
6: Ура.
7: Я вышла из своих ретритов, все, всех настроила на улучшение своей жизни, всех направила, сама перегрузилась. И теперь прям с новыми силами ворвалась в этот эфир и прям очень скучала по радио. Оля, я с тобой.
6: Ань, я думаю, надо напомнить, что сегодня на календаре 21 сентября, понедельник. Ну, а мы Ольга Ольхова и...
7: Анна Донрой снова в студии и несменные ведущие вечерних шоу.
6: Да, у нас наконец-то заработал обратно наш так называемый стол заказов, поэтому для вас мессенджер Макс уже у нас открыт. 8-916-244-00-44. Можете нам писать и заказывать свою любимую музыку. Также заодно заходите в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там сейчас появится тема дня сегодняшнего. Давайте пообщаемся, обсудим. Ваше мнение интересно и важно для нас. И, скажем так, это не просто слова, это действительно нам интересно. Да, Аня?
7: Да, интересно. И сегодня, кстати, много интересных дат. Мы сейчас попозже в следующем выходе вам озвучим темы. Возможно, мы сейчас ее еще даже поменяем, хотя мы тут уже повыбирали. Вот. И будем эту тему обсуждать. Присоединяйтесь, пожалуйста. Будем очень вам рады. Собственно, как и всегда, мы очень любим наших слушателей, мы очень любим ваши заявки. А наши заявки, комментарии, просто теплые слова или поздравления вы можете присылать нам по телефону. Оль, я забыл телефон.
6: Вот так вот, Аня, уходит на неделю. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо по старинке смс-ками. Главное, голубей не запускайте, мы можем испугаться и закричать.
7: Или звоните, пока мы не в эфире, я с удовольствием отвечу вам на ваш телефонный звонок. Я это делать люблю.
6: Да, ну и хочется еще напомнить, что нас можно услышать не только на 92.6 FM, но также на 70.49 УКВ. И, Аня, твое любимое, самое громкое.
7: Я очень люблю говорить о том, что мы теперь появились на Яндекс.Радио, а

0: не будете по нам скучать, потому что вы можете нас слушать в любой точке мира, потому что 92,6 FM – это диапазон, который работает только исключительно в Чехове. А вот Яндекс,
1: ну, как
0: радио
1: сказать,
0: и Комета
2: – до Подольска и до Серпухова.
0: Ну, там уже фонит, то есть хочется как бы радио в хорошем варианте слушать. Так вот, в хорошем варианте – это Яндекс Радио. Скачивайте, буквально 30 секунд скачивается приложение, и тут же ищите там радио Комета, и мы с вами на связи 24/7 в любой точке мира.
2: Ну и давайте уже по традиции, Ань, твоя любимая гидромедцентр Ольги Ольховой.
0: Ой, скучала.
2: При поддержке Яндекс.Погоды. За окном у нас плюс 19 ощущается, как плюс 18. Облачно с прояснениями нам обещают слабый дождь с 9 часов вечера до 2 часов ночи. Ну и, в общем-то, пыльца там все еще летает в воздухе, к сожалению. Магнитное поле прям максимально спокойное. На единичку, а давление атмосферное в норме. И для первого рабочего дня недели я считаю, что весьма хороший набор таких координат и погодных показаний, чтобы сегодня вечером, допустим, включить себе проигрыватели Яндекс.Радио и пойти прогуляться с нами за компанию по городу Чехову. Ну, а мы пока вам придумаем тему дня сегодняшнего. И, Ань, на музыку пока пойдем, да?
0: Пойдем на музыку. Да. Уже я и по музыке даже соскучилась, потому что с этими ретритами, соединениями, йогами, шмогами прям хочется уже какого-то... Хочется попсы, честно тебе скажу.
2: Ну, вот и на тебе попсу, скрипка, слава, бобр. Сидим с бобром за столом.
0: Давай, поехали.
2: Давай танцевать потихонечку в понедельник там.
3: Вечерний Чех на радио Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы задавать сегодняшнее настроение всем, кто нас слышит, раздавать и дарить. Правильно, Аня?
7: Да, и мы сегодня в эфире. Я Анна Донрой и Ольга Ольхова на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И решили мы сегодня долго не мудрить с темой дня сегодняшнего, поэтому давайте просто дадим понедельнику шанс, потому что, допустим, у нас с Анной и так все прекрасно, и в ладах с этим днем.
7: Понедельник мы, вообще, да, любимый мой день.
6: Мы не выходим рано утром на работу.
7: Я хочу сказать, что я каждый день уже давно стою в 6 утра по будильнику, потому что я считаю, что позднее уже плохо. И вот сегодня я решила выспаться, отключила будильник, Оль, встала где-то 7:30, разбита как корыто, и поняла, что все, с завтрашнего дня у меня опять будильник на 6:00. Вот прям не работаю в это утро, но, блин.
6: Но все равно давайте дадим понедельнику шанс быть классным, поэтому давайте найдем сегодня поводы для радости и посмотрим, какие праздники сегодня отмечают в нашей стране, в Российской Федерации и в мире. И давайте, в общем-то, пообщаемся, что думаете и вообще празднуете ли что-либо из этих праздников. И начнем потихонечку вам рассказывать. Аня, начинай.
7: Так, сегодня вообще очень интересные праздники. Один из моих любимых праздников, все, что связано с отношением с мирными. Сегодня Международный день мира, и утвержден он Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 аж году. Мне тогда было 5 лет. И в этот день призывают к прекращению конфликтов, проводят акции мира и минуту молчания. Ну, вот минута молчания — это такое какое-то серьезное, грустное мероприятие. А вот, например, акции мира и прекращение конфликтов. Ну, как к этому призвать, если вот как-то вот так вот все складывается, да?
6: Главное — верить в лучшее, Аня.
7: Я медитирую на это каждый день, Оль. Я просто сижу и посылаю божественные потоки, светлые потоки на то, чтобы просто все закончилось. Я не хочу ничьей победы, я не хочу ничьих проигрышей. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу, чтобы люди осознали, пожали друг другу руки,
6: обнялись. Да, кстати, по поводу вот всего того, что происходит. У нас же, как говорится, выходные-то прошли насыщенно, да?
7: Насыщенно.
6: Все прям нормально
7: в тонусе у нас.
6: Не спали, да? Mm-hmm. И возникает у всех опять один и тот же вопрос. Почему ничего не слышно-то? Где оповещение?
7: Ой, вот меня, вопрос не в мою
6: мне,
7: сторону.
6: Честно говоря, было на самом деле максимально жутко, когда тряслись окна и когда просто практически над головой это все происходило.
7: Оль, это все происходило над головой, но я тебе могу сказать, что здесь мы с тобой по разные стороны баррикад, потому что я считаю, что и так люди трясутся и дрожат. Еще и оповещение. Если бы эти оповещения что-то решали, если, например, по этим оповещениям у нас бы были катакомбы, мы бы туда шли, или что там у нас было, где можно было бы спрятаться.
6: Было бы безопасно.
7: Некуда, да, понимаешь? А просто сотрясать воздух и говорить, ребята, будьте аккуратнее. Ну что аккуратнее?
6: Ты знаешь, мы можем об этом говорить бесконечно, а мне хочется рассказать нашим слушателям кое-что более интересное. А ты знаешь вообще, что символ сегодняшнего праздника – голубь, нарисованный Пабло Пикассо?
7: Нет.
6: В 1949 году проходил первый всемирный конгресс сторонников мира одновременно в Париже и в Праге. За выбор рисунка отвечал французский поэт и политик Луи Арагон. Заглянул в мастерскую Пабло Пикассо, увидел там литографию с голубем. Вот, собственно говоря, вот так вот и появился. А подарил Пикассо, художник Анри Матисс. Вот такая вот история.
7: Кого? Кто подарил Матисс?
6: Голубя. У Матисса в вольере жили миланские голуби, у которых лапки были полностью покрыты перьями. Смотрелось красиво и необычно. Вот так вот и Пикассо отнесся к голубю и к рисунку, и появился символ мира. Вот так вот, практически внезапно. Ну, а мы уходим на музыку и ждем ваши музыкальные заявки. 8-916-244-00-44. А пока что у нас Франс Фит Йоэль 905. Я не знаю, как это прочитать. А пусть будет так. Do you like you mean it?
0: Вечерний чех. На радио КП.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: привет и пожелай дни поздравления на номер 8-916-244-00-44. Ну и попутно можно писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. И заодно подписывайтесь.
1: С вами сегодня мы, Ольга Ольхова и...
0: Андан Рой.
1: Это кто вот только что прям включил радио и вот не понял, где находится. Это радио «Комета» 92.6 FM.
0: 70-49 у кого?
1: Да. И самые громкие. Если вы вдруг открыли приложение Яндекс.Радио, то вы увидели, что это радио «Комета», потому что мы там самые громкие и мы самые, потому что мы самые крутые.
0: Аня, расскажи мне, пожалуйста,
1: ну-ка, давай.
0: Вот у тебя было когда-нибудь увлечение что-нибудь собирать?
1: Оль, у меня постоянно было какие-то увлечения. То есть я не помню себя без увлечений. Я собирала самое такое яркое из собираний. Ну, были фантики.

0: марки у меня были. И самое яркое такое впечатляющее, это были коллекции из киндер-сюрпризов.
1: О, да, бегемотики, крокодильчики.
0: Крокодильчики, бегемотики, медвежата. Да, и причем я ей мало того, эти я собирала. Мы работали с девочкой. Ну, девочка, у меня подружка работала в палатке. Я приходила к ним, и яйца простукивали. То есть ты берешь яйцо,
1: ага,
0: туда игу. Нет, а ты как-то так не поймешь, оно уже там катается. Ага. Ты берешь иголку, чтобы продать его можно было потом. Протыкаешь яйцо, и вот эту вот колбу внутри которой, ты его прижимаешь к стенке и трясешь. Вот тогда ты слышишь погремушка там, то есть это сборная игрушка, либо это какой-то вот именно тот экземпляр, который тебе нужен. Вау. Когда у меня было несколько коллекций, мы поехали, их мне там надо было купить несколько крокодилов для коллекции. Мы поехали, по-моему, на Таганке, если не ошибаюсь, около метро собирались вот эти вот коллекционеры по каким-то определенным дням вот этих всяких там штук. Слушай, столько там чудиков вообще. Один ходит там с коллекцией того, чего вообще не в киндерах. Где-то их набрал там, не знаю, может, в Америке купил. Я, короче, даже не знаю. И ты подходишь, спрашиваешь, вы продаете или...
2: Ну, или хвалитесь.
0: Или меняете. Так вот, ты попала в точку. Я к одному подхожу, говорю, вы продаете или меняете? Он такой говорит, я просто показываю свою коллекцию.
2: Хвалюсь.
0: Хвалюсь, Оль. Вот таких вот чудиков мы.
1: Так вот я это к чему? Сегодня отмечают день коллекционера. Я это к этому.
0: Да, ну я не думаю, что это прям настолько праздник, что я готова его праздновать именно для себя. А ты что-нибудь собирала?
1: Я собирала фантики, ну не фантики, эти вкладыши из жвачки Турбо с машинками.
0: Потом, а я лавы собирала еще.
1: Потом я собирала наклейки «Зен Королева воинов» в жвачках, секретные материалы. Ну и эти биты мы собирали, эти фишки такие круглые.
0: А, я поняла. А я еще, знаешь, что собирала, вспомнила. Сейчас таких, кстати, нету. Это вот в Союз Печати продавали вот эти календарики, которые...

0: красиво на самом деле. Хотя, знаешь, вот я тут почитала, люди такое собирают. Предлагаю в следующем блоке как раз поделиться тем, чем, чего собирают люди. Заодно поздравить еще раз всех коллекционеров с праздником.
1: Я думаю, что вот эти, которые банки эти, собирают из-под пива, вот эти жестяные, это не считаются коллекционерами, которые ходят у нас с огромными пакетами по Чехову? Или это тоже коллекционеры? Ну, в общем, заодно мы и вас тоже поздравляем, ребят. Будьте счастливы и занимайтесь любимым делом. И пусть ваше любимое хобби всегда будет монетизировано.
0: Ну, а про самые необычные коллекции в следующем блоке ожидайте. Давайте вместе оценим то, насколько изобретательны люди в способности что-либо собирать и коллекционировать. Ну, а пока у нас Флорида, Джорджия Лайн, Колорадо. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Наконец-то я говорить заново начала.
1: Молодец, Оля, я тобой горжусь.
0: Слушаем музыку, делайте громче, ждем ваши музыкальные заявки.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов.

0: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Аня у нас, как всегда, первый час уже на исходе.
7: Ух ты, а вот это вот я не ожидала, если честно. Чудо как-то, я прям так соскучилась по радио эту неделю. Я говорю, то, что я вела ретрит, и меня не было. Я прям рвалась. Сейчас таким удовольствием вообще тараторю.
6: А тут сейчас так часто хоп, и пролетел.
7: А я, ты знаешь, я вчера там на семинаре на одном была, там, ну там по духовному росту. Угу. И, в общем, там, кто не хочет задать вопрос. Я понимаю, что я такие семинары, вебинары веду давно уже. И, в принципе, думала, ну,

0: Она говорит, ну вы наговорились. Ну ты наговорилась, я ее просто знаю. Я говорю, наговорилась, поржали все вместе. Поэтому радио, оно мне все-таки дает выплеснуть свои эмоции, а даже не эмоции, нет, а именно мой словарный запас. Как я всегда говорю, краткость сестра не моего таланта, поэтому для меня трепаться могу на любую тему очень долго.
1: Ну что ж, мы обещали тут рассказать про самые необычные коллекции в день коллекционера, и вот я уже хочу начать. Гигиенические пакеты из самолетов нидерландский коллекционер Ник Вермойлен собирал. 6290 пакетов от 1191 авиакомпании.
0: Такой. Я так понимаю, что он собирал пакеты, где написано было что-то. У нас, например, какие-то пакеты не подписаны. Зачем их собирать?
1: Да, какой смысл в этом действительно? Но есть еще
0: Давай начнем с того, что какой смысл вообще в коллекционировании, да?
1: Знаешь, есть еще более жутковатенькая коллекция. Это волосы знаменитостей. Джон Резников владеет локонами Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мерлин Монро и Бетховена. Жутковат, конечно, да.
0: А ты, кстати, в курсе, что у нас в новом быту вот в храме, который находится на территории вот мужского монастыря, у нас там очень много маленьких кусочков мощей со всех этих. Это вот как раз отец Герман, которого там убили, по-моему, уже в конечном итоге. Вот. И говорят, что он там каким-то образом это все организовывал, откуда-то вывозил. И, в общем, у нас там практически все мощи есть.
1: Но видишь, это историческая часть культуры все равно, так или иначе. Это, ну, я сейчас не говорю не только про мощи святых, но еще и вот про локоны знаменитостей, да? А вот эта коллекция у меня вообще вызывает ступор, потому что швейцарец Жан-Франсуа Вернетти собрал 11111 табличек из 189 стран. Это вывески «Не беспокоить» из разных отелей.
0: Ну, кстати, интересная коллекция.
1: Представляешь, 11111, прям сильно, я бы так сказала.
0: Ну, у меня, когда я начинала какие-то коллекции собирать, они у меня уже доходили до какого-то сумасшествия, мне это все просто надоедало. А еще знаешь, что я, кстати, собирала? Меня же в детстве звали Дудка. Вот, и когда в школе я сначала там брыкалась, бодалась, дралась, потом поняла, что это неизбежность, и привыкла к этому, и мне даже понравилось, я начала собирать дудки всевозможные. Слушай, у меня была целая
1: коллекция.
0: Да, у меня коллекция дудок была всяких и деревянных, и пластиковых, и каких-то железных, и мне все их тащили, у меня просто были все полки завалены. Оль, потом какой-то прекрасный момент в один, настолько все это надоело, я все это собрала и просто отнесла на помойку. Всю коллекцию дудок. Осталась одна я, единственная неповторимая, сказала, я не хочу быть номером 1-2, я хочу всегда быть номером 1.
1: Знаешь, что еще самое вот интересное собирают люди? Собирают песок из разных мест. Баночки с песком, с пляжей, пустынь, берегов рек. У каждой своя текстура, цвет, история. Тоже миленькая, считаю. Да?
0: Ты знаешь, сейчас меня просто навеяло. Я как-то была на Сахалине, а там в центре Южно-Сахалинска есть такая, ну, горнолыжка. Там прям большая гора, она прям в центре города находится. Это очень красиво, ты катаешься, вроде как бы это гора, и ты как бы вокруг это. И там наверху продаются такие банки жестяные, и написано «Воздух Сахалина». И вот все думали, что это

0: такое. А это просто воздух Сахалина, Оль. И стоило нормально, там, что-то 300 рублей. То есть люди
1: нормально
0: продают воздух Сахалина.
1: Деньги на воздухе делают.
0: Я тебя уверяю, это покупается. Сувениры воздух Сахалина.
1: Ну что ж, а что собираюсь сейчас, я расскажу уже в следующем часе, поэтому делайте громче и не переключайтесь,
0: да. У нас сейчас Panic at the Disco, High Hopes, завершение часа, и в следующем к вам уже вернемся. Так что делайте громче.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие, разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входит 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов, на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в Чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллиона кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
2: Погода.
1: Завтра погода в Чехове испортится. Днем будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
8: Продолжается «Вечерний Чехов». Мы разменяли новый час. Антон Рой здесь.
9: И Ольга Ольхова. Мы снова вместе. Я очень
8: махнулись,
9: надеюсь,
8: да,
9: что это что-то надолго. Я прям правда, я по радио скучаю. Вот все-таки никогда не думала.
8: Это так мило.
9: Это правда мило, да. Мне прям нравится здесь эта болтология. Мне нравится поднимать настроение другим. Мне нравится, когда вы пишете. А вы что-то сегодня вообще не пишете.
8: Напоминаем номер на всякий случай. 8-916-244-00-44. Твиттере, мессенджер Макс, можно смс-ками, ну или звоните, Анна пообщается с вами.
9: Я люблю поднимать телефонные звонки, принимать, поэтому буду всем рада.
8: Мы напоминаем заранее, что нас можно услышать не только на 92.6 FM, но еще и на 7049 УКВ, но и на Яндекс.Радио.
9: На Яндекс.Радио прям в любое время, в любой точке этого...
8: Заходите,
9: шарика.
8: Подписывайтесь заодно на нашу группу радиостанции «Комет» ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий в городе, а заодно подписывайтесь на информационный канал lopesne.ru, мессенджере Макса ВКонтакте и будьте в курсе актуальных событий в городе. И обещала я рассказать про коллекции. Вот некоторые, некоторые люди собирают тамагочи, ищут редкие модели 97-2000-х годов, лимитированные выпуски, версии для разных стран. Это про цифровой быт поколения. А у меня так сложилось, что у меня стараниями наших друзей и знакомых скоро будет коллекция пингвинов.
9: Точно, ты же мне говорила.
8: Да,
9: Оля дарит пингвинов.
8: Да, так я не знаю вообще почему, но они классные.
9: Самое главное, чтобы тебе погремуха пингвин не приклеилась.
8: Нет, благодарю.

0: Спасибо, у меня уже есть одна, и слава богу, что мне этих животных не дарят.
1: Ну ладно.
0: Итак, некоторые люди, кстати, коллекционируют еще пакетики сахара из кафе и самолетов.
1: Да, вот так, кстати, такое.
0: Так, типичная коллекция, да? А между прочим, ты знаешь, что есть некоторые коллекции, которые идут не только про коллекционирование, но еще про победу над своими страхами, например. Например, пылесосы как победа над фобией. Джек Коб начал собирать пылесосы в детстве, чтобы справиться со своей боязнью пылесосов. И в его коллекции сейчас находится 120 экземпляров, включая модель 1923 года.
1: Страх к пылесосам, слушай, интересные страхи.
0: Всякое в жизни бывает.
1: Ну да, в такие фобии интересные еще.
0: А вот, допустим, Чен Цинзу собрал 5000 деталей нижнего белья женского, бюстгальтера в смысле, чтобы привлечь внимание к проблеме рака груди. И коллекция здесь скорее про арт-активизм. Вот так вот.
1: Интересно. Ну, кстати, были одно время такие теории, что именно из-за бюстгальтеров, в общем-то, типа рак груди и происходит. Ну, тоже такое все не совсем доказанное, но возможно. Здесь непонятно, да или нет.
0: А вот есть, допустим, еще интересная коллекция. Допустим, Димитрис Писиолас в Афинах собрал 937 моделей старых кинопроекторов. Живая история кино и оптики от механики до первых электрических решений. Вот это коллекция прям вау.
1: Ну,
0: мне
1: вот
0: нравится.
1: Да. Это у меня, кстати, был начальник в свое время. Я работала год на заводе энергетического машиностроения с 1993 года по 1994. И у меня начальник собирал наклейки от винных бутылок.

0: водой, и после этого происходил съем этой этикетки. В общем,
1: бережная упаковка в коллекцию.
0: И я думаю, что если я даже сейчас говорю, все даже знают, кто это, потому что он один единственный был неповторимый, он прям до трясучки их собирал. Ну, в общем, все его знали.
1: Идеально.
0: И вообще идеально.
2: Ну что ж, предлагаю пока уйти на музыкальную паузу и пишите нам, что вы собирали в своей жизни когда-нибудь. Можете к нам на мессенджер Макс, а можете в группу радиостанции Комет ВКонтакте. А у нас пока I'll meet you at midnight. Smokey прямо сейчас на 92.6 FM радио Комета.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.

0: мини-аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается вечерний Чехов, ну а мы продолжаем здесь давать шанс понедельнику, чтобы он не был таким плохим. А то все его не любят, потому что в него...
5: Кроме меня.
4: Да, на работу надо выходить с утра пораньше, и как-то всем он не заходит.
5: А я напомню о том, у кого свободный график работы. Ну, так как я работаю в недвижимости, самые основные у меня рабочие дни в субботу-воскресенье, а так как я, слава богу, не упиваю уже много лет, и не привязана к тому, что я там выпью и никуда не уеду, я с удовольствием отрабатываю не субботу, а в понедельник я себе взяла официальный выходной. Лежу, читаю, вообще плюю в потолок, ничего не делаю, вот как сегодня у меня это было. Йогу сделал, очень хорошо провела день, и, в принципе, всем желаю, у кого свободный график работы, Владимир, в понедельник выходной, это будет самый любимый ваш день. А сегодня мы обсуждаем коллекционирование, потому что сегодня день коллекционера, и мы решили
4: продвижаться.
5: По праздникам
4: мы решили
5: пройтись, гонимся, да?
4: Кстати, знаешь, что если отвлечься от коллекционеров хотя бы на какое-то мгновение, то сегодня я нашла такой необычный, неофициальный, но очень уютный праздник, день поиска сказок. Я думала, что как бы до погружения в тему, думала, что это прям вот надо какую-то любимую сказку найти, оказывается, нет. В этот день предлагают не просто читать сказки, а именно искать их в обыденном. В разговорах, в природе, в старой семейной традиции. Это про возвращение к детскому взгляду, когда в каждой мелочи прям видишь волшебство и какие-то фантастические образы.
5: Олечка, когда начинаешь работать над собой духовно, когда ты начинаешь прекращать вредные привычки, исключать из своей жизни, оно становится, во-первых, сказкой, и потом, знаешь, все говорят там, ой, чудеса происходят. Ребят, вот это как раз не чудеса происходят, а как раз затмевают чудеса все вот эти вещи, которые люди делают на автомате. Там пьют, курят, дурака валяют, на диване лежат, пиво по вечерам пьют, телевизор смотрят. Вот это называется отстранение от реальной жизни. Когда начинаются в жизни чудеса при духовном развитии, при физическом развитии своего тела, ребят, вот это называется жизнь, которая, в принципе, состоит из чудес. Вот я сегодня подъезжала, например, к центральному входу нашего радио, и просто так неохота было ниоткуда идти. Я просто говорю, вселенная, мне всегда достаются самые лучшие парковочные места. И меня прям к центральному входу прям прям и попарковали.
4: Идеально.
5: Вот чем чище ваше сознание, тем быстрее сбываются ваши желания.
4: Знаешь еще, что примечательно в праздник сегодняшний? Сегодня устраивают охоту за деталями. Замечают на асфальте необычные узоры, тени, похожие на зверей, облака, как будто из книжки, и фиксируют их как находки дня сегодняшнего.
5: Не хочу тебя расстраивать, Юля, я этим тоже живу уже лет 15.
4: Но это же прекрасно, когда сказки в твоей жизни. Мне кажется, это очень мило и по-детски.
5: Нет ничего глупого. Я, собственно, уже почти полгода привлекаю людей в это поверить и развиваться. То есть либо приходить ко мне на какие-то обучающие моменты, либо заниматься этим самим, потому что вся наша жизнь

0: промокли все до нитки, а потом мы пришли домой.
1: И отогревались чаем.
0: Затопили баню, да, затопили баню, сели около камина и отогревались чаем. Ребят, это тоже сказка. Для того, чтобы увидеть сказку в хорошем, нужно на контрасте видеть, что что-то происходит плохое. Только тогда вы на контрасте поймете, что есть.
1: Вот так прям как-то совсем сказочное. Бесперспективно. Наоборот, надо, мне кажется, искать волшебство в любом моменте, окружающем твою жизнь.
0: Конечно, и в том-то и дело.
1: Да, ну а пока что давайте послушаем Candlebox.
0: Этот Candlebox звучит для Ванечки, для нашего Ванечки нашего любимого слушателя. Он пишет, что я сегодня работаю, вот слушаю вас по телефону. Оля тебе машет рукой, Ванечка. Мы с тобой, рада, что ты с нами. И для тебя эта песня, вот сейчас вот Оля еще раз проговорит красивенько.

0: Радио «Комета».
1: Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжаем мы давать шанс понедельнику, что он не настолько плох, и сегодня можно найти повод для радости. Ну а у вас уже есть как минимум два повода для радости, особенно наши постоянные слушатели. Это мы, Ольга Ольхова и
5: Анна Донрой, мы самые главные вообще поводы для радости. Еще, кстати, я хочу сказать, чтобы вам совсем было радостно, мы сегодня еще обсуждаем, ну, День семейных коллекционеров, и мы сегодня обсуждаем коллекции, которые когда-либо кто-то там делал, да, и, знаешь, я нашла тоже очень интересно смешные коллекции, которые кто-либо собирал.
4: Я не могу сдержаться, сам себя не похвалишь, никто тебе об этом не скажет, да?
5: Это мы с тобой сейчас.
4: А, да, ну,
5: слушай, Оля, ты по-другому из песни слов не выкинешь, но если мы лучшие, ну, что ж делать-то с этим?
4: Первый в городе, первое чеховское радио, радио «Комета» 92.6.
5: Первое шоу двух девушек на местном, первом чеховском радио.
4: Так, я сейчас...
5: Сейчас, по-моему, кто-то у нас из двух женщин вообще на каких-то радио жжет? Мне кажется, нет. Они какие-то либо сборные, либо...
4: Конечно, весь огонь собрался здесь.
5: Ну так и вот, Оль, коллекция.
4: Да, про коллекцию.
5: Есть, короче, вот захочешь, не придумаешь. Камни из подошвы. Японский иллюстратор, некий там Дайсуки с прекрасным фамилией, собирает камушки, которые застревают в подошве его обуви. За год у него собралось 179 камней и 32 осколка стекла. Он даже планировал рассортировать их на левые и правые.
4: Погоди, у меня есть коллекция прям под стать твоим камнем из подошвы.
5: Так.
4: Австралиец Грэм Баркер, я тут даже собраться с мыслями не могу.
5: Саморезы, что ли, какие-нибудь? Собирают?
4: Нет. Собственный пупочный пух 26 лет коллекционирует.
5: Пупочный пух?
4: Да.
5: Прекрасно.
4: Коллекция весит 22,1 грамма, и для него это практически художественный проект о повседневности.
5: Ну, это можно не мыть, слушай, ну... Сколько надо не мыть, чтобы там
4: 5 сантиметров не грязь, а дальше само отвалится. Да, принцип рыцаря.
5: Это даже не стульчики и крышки от унитаза собирать, как собирает американец Барни Смит на протяжении 40 лет эти предметы. И в итоге его коллекции набралось более 1100 экземпляров, экспонатов. И причем некоторые из них обладали художественной ценностью. Для хранения он переоборудовал гараж, настоящий музей. Ну, мне кажется, для любой коллекции надо. О, Оль, я еще вспомнил, что я до сих пор собираю.
4: Погоди, сейчас про стулья надо еще добавить.
5: А, давай, давай.
4: Барбара Хартфилд собрала 3000 мини-стульев и открыла музей.
5: Ну, кстати, это вот, да. Ты знаешь, я была на Алтае, на Алтае, музей солнца. Они там в нескольких городах открыты.
4: Uh-huh.
5: Слушай, тупейшая коллекция, честно тебе хочу сказать, хотя я очень люблю. Оля упала под стол от смеха. Она не ожидала.
4: Просто... Мы, конечно, не осуждаем, но мы обсудим.
5: Да, обсуждение, это разные вещи. Хотя я раздарила всю коллекцию своих солнечных очков, когда начала смотреть на солнце. Я обожаю солнце, я живу солнцем, я просыпаюсь солнцем, у меня дом построен таким образом, что у меня рассвет.
4: У меня тоже коллекция солнечных очков.
5: Да ты что?
4: Да.
5: У меня была, Оль. Все, когда я начала работать с божественным потоком, когда сливаться с
4: солнечными
5: лучами,
4: поняла, что солнце смотреть надо.
5: Я раздарила, да, и все. Но я к тому же хочу сказать, что... так, все, ты меня сбила, упала под стол.
4: Вот так.
5: Что я там? А, про солнце. Ну что, как бы, вот я люблю солнце, все это здорово, но какие-то, вот знаешь, такой музей, который там

0: мозаику сложил. Ну, скучнейшее, ну, вот честно скажу. То есть никаких каких-то глубоких моментов.
1: Солнышко это прекрасно, и оно нас греет, и вот сейчас у нас...
0: Такой... Это больше не музыка, это коллекция.
1: Вернулось потепление, а самое главное, что у нас...
0: Что завтра похолодание.
1: Ничего страшного, у нас есть заявка, вернулись наши постоянные слушатели к мессенджеру Макс, пишет нам Сергей. Добрый вечер, Радио Комета, привет, девчонки, всем хорошего настроения, хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, Fatboy Slim, я мама.
0: А все, у нас больше времени нету на одну коллекцию еще.
1: Так у нас еще будет один выход, и мы там все расскажем.
0: Ну ладно.
1: Так что пока что по заявке Сергея Fatboy Slim, я мама, слушаем прямо сейчас на Радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на Радио Комета.

0: sushivok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiVok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiVok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: по традиции все подходит к завершению. Но это не страшно, завтра снова вернемся.
1: Да, мы завтра, у нас очень интересная тема, мы уже как никогда придумали...
0: Проржали, придумали
1: тему на завтра, но все-таки лучшие мы или где? Поэтому мы должны завтра точно так же встретить этот вечер вместе с вами в веселой компании. Итак, сегодня мы еще добиваем тему коллекционеров, потому что сегодня день коллекционеров. И, кстати, все коллекционеры, которые слушают Радио Комета, искренне поздравляю. У вас есть хобби, у вас есть к чему стремиться, у вас есть к чему идти, а это очень важно. Вот. Поэтому, например, вот это мне понравилось еще. Коллекционирование предметы, прогулочные детьми. Это британский врач, ну, кстати, логично, да, Питер Брайт, собирал разные вещи, которые дети незаметно проглатывали. В коллекции встречались монетки, ключи, детали от Лего и даже беспроводной наушник. Так что вот такие вещи проглатывают дети. Ну, кстати, когда ты этим занимаешься и освобождаешь детей от проглоченных вещей, мне кажется, это неплохая коллекция, причем ее можно прямо в кабинете у врача в прозрачном каком-нибудь шкафчике разместить, и как будет мини-музей.
0: А ты вообще знаешь, что, к слову, про проглоченные предметы, ты знаешь, для чего у пишущих ручек в колпачках дырки?
1: Так, сейчас подожди, соображу. Пишущие ручки в колпачках дырки? Нет.
0: А причина следующая. Если ребенок случайно решит проглотить колпачок, то он застрянет в дыхательных путях и перекрывает доступ воздуха. Отверстие в таком случае работает как запасной канал. Через него проходит достаточно воздуха, чтобы человек мог дождаться приезда медиков. Из-за этой угрозы компания Биг в 1990 году стала массово делать вентилируемые колпачки, а теперь это требование закреплено в Международном стандарте безопасности ISO 11540.
1: Оля, это как анекдот, знаешь, почему в макароне не дырка, чтобы когда подавился,
0: медиком
1: дышать.
0: Черный юморок подъехал.
1: Давайте не будем чернить, сегодня все-таки понедельник, надо смотреть.
0: Все-таки выходной, все-таки у меня выходной.
1: Ну, у тебя выходной, кому-то на работу завтра. Ну, в общем-то, про коллекции сегодня поговорили. Завтра у нас тема, конечно, будет такая. Я думаю, что будет там много противостояния в этой теме, поэтому заходите, подписывайтесь на группу радиостанции Комет ВКонтакте, чтобы быть в курсе, что за тема дня появится еще перед нашим выходом. Потому что обычно выходит анонс в 6 часов вечера, а мы выходим где-то в 6:03-6:04.
0: Будьте в курсе заранее. А с завтрашнего дня, кстати, начнется реклама моей авторской программы «Полезный настрой» с Анной Данрой. Мне сделали новую рекламу, и Олечка уже ее слышала.
1: Наконец-то.
0: Да, и завтра в ротации она, и в четверг я буду с 3-5 с вами снова вещать интересные вещи. Так что Анна Данрой, «Полезный настрой», я с вами в четверг с 3-5.
1: Ну, а у меня есть еще маленькое объявление, как говорится, замануха для всех наших постоянных слушателей, кто хотел бы с нами увидеться в реальности и пообщаться на мероприятии. В субботу у нас будет мероприятие. Заходите на...

0: ВКонтакте, находите нас там, переходите к нам, смотрите, где мы вообще обитаем, по какой географии мы катаемся.
1: А, ты такую прям интригу, что ли, сохранила?
0: Конечно, интригу. Мы ж не, мне же не платят за рекламу мероприятия, поэтому вот так вот.
1: А я так ляпнуть хотела, куда мы с тобой едем. А мы с Олечкой в клубе зажигаем в субботу.
0: Да, будем петь там караоке и все остальные там.
1: Так что, кто хочет послушать, как мы не только чешем по радио, а еще и в караоке поем, то вот можете нас поймать.
0: Да, и самый главный аргумент — это зайти и подписаться на группу радиостанции «Комет» ВКонтакте, потому что именно там можно найти нас, ну, хотя бы по анонсам. Так что будьте в курсе всех событий, ну, а мы с вами говорим до свидания, до завтра.
1: Я говорю пока-пока, я, по-моему, очень скучала и буду скучать до завтрашнего вечера, так что завтра снова с 6 до 8 мы с вами вместе. Я, Анна Донрой и
0: Ольга Ольхова. А у нас сейчас Билли Айдол, White Wedding под завершение часа. Всем до завтра, хорошего настроения, всех с понедельником.
1: Всем всего доброго, пока.
2: Вечерний чех на радио «Комета». 92.6 FM.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио Карета.
2: У микрофона Алиса Руденко. Здравствуйте. Московская область пережила массированную атаку БПЛА. Есть погибшие и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Огнем повреждены 20 автомобилей. В Софино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, в их числе 2 детей. Есть погибшие в Орехово-Зуевском округе. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огнем были охвачены квартиры на трех этажах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском округе, Люберцах и Лыткарине зафиксированы возгорания в многоквартирных домах. В Истре и Воскресенске пострадали жилые дома и предприятия. Власти Чехова никак не прокомментировали отсутствие оповещения населения об опасности во время недавних атак БПЛА. На днях округ подвергся массированному налету беспилотников. Люди провели бессонную ночь. Однако ни глава округа Михаил Собакин, ни его профильный заместитель по безопасности Вадим Шевырев, ни прочие должностные лица администрации никак не отреагировали на случившееся и не объяснили возмущенным гражданам, почему в округе снова не работала система оповещения. На официальном сайте муниципалитета,

0: какая-либо информация также отсутствует. Перечень мест для предоставления муниципальной преференции при организации мобильной торговли на территории Чехова в 2027 году утвердили власти округа. Всего в него входит 9 площадок в людных местах, в том числе в сквере полиграфистов, на Советской вокзальной площадях, на улицах Чехова, Весенней, Лопасненской, Московской и Молодежной. Здесь в приоритетном порядке будут размещать объекты передвижной торговли и точки общественного питания. Школьники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию в Чеховском техникуме. Здесь ребятам предлагают получить специальность плотника, повара-кондитера, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электромонтажника или швеи. Обучение начнется до 30 октября. Занятия будут проходить в очно-заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Штраф до 50 тысяч рублей могут ввести в Московской области за выброшенных животных. С такой инициативой выступили общественники. Они также предложили за повторное нарушение закона ввести уголовную ответственность. Отмечается, что в России сейчас насчитывается более 3,5 миллионов кошек и собак, брошенных нерадивыми хозяевами.
1: Погода.
0: Завтра погода в Чехове испортится. Днем будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках.
6: Село Усть-Цильма в республике Коми известно тем, что большую часть его населения составляют староверы Поморского Согласия, крупнейшей религиозной организации поморских староверов, Древнеправославной Поморской Церкви. ДПЦ не имеет трехчинной иерархии, а принятые у поморцев таинства, крещение и исповедь, совершаются мирянами. Общины возглавляются духовными наставниками. В августе 2012 года

0: был освящен храм Николы Чудотворца, один из крупнейших храмов Поморского Согласия, построенных после 1917 года. Путеводитель. Село Усть-Цильма расположено на правом берегу реки Печоры, напротив устьев рек Цильмы и Пижмы. По автодорогам расстояние до столицы Республики Коми, города Сыктывкар, составляет 690 километров. Ближайшая железнодорожная станция Ирайоль расположена в 220 километрах к юго-востоку от Усть-Цильмы. Вблизи села имеется аэропорт местных воздушных линий.
1: Исторический телеграф. Усть-Цильма – одно из самых древних сел Европейского Севера. Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. Знаменитые былины, первая поездка Ильи Муромца, Дюк Степанович, Добрыня и Маринка, Ставер Годинович, Садко и многие другие были записаны со слов сказителей из Усть-Цильмы. Записал их российский фольклорист и этнограф Николай Анучков в 1901 году. От названия переселенцев из Усть-Цильмы – Усть-Цильмовы, Усть-Цильмцы – произошла сохранившаяся до нашего времени фамилия Исцилемов.
0: Как красиво! Рекомендуем посещать Усть-Цильму в июле, чтобы застать Усть-Цилемские горки – знаменитые народные гуляния. Усть-Цилемская горка – это весенне-летний хороводный праздник, проводящийся ежегодно 12 июля в Петров день. В 2004 году Усть-Цилемская горка удостоена статуса республиканского праздника. Все, кому удавалось попасть на это мероприятие, отмечали его грандиозность. Сотни людей в национальных одеждах, огромный хоровод, песни и иные традиционные развлечения. Также Усть-Цильма известна природными красотами. Здесь отдыхает не только ваш разум, но и душа. Интересны для путешественников и старообрядческие храмы, и скульптура основателю поселения Ивашки Дмитриеву Ластке. Ну а дальше мы отправимся в еще одно северное село – Варзугу. Там, на неведомых дорожках.
2: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: коне напейся пьяный.
1: Первая чеховская

0: Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Комета. Первое чеховское радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вряд ли среди фанатов группы Guns N' Roses найдется хоть один человек, который не знает, как была написана самая хитовая песня группы. История проста, как мир. Двое мужчин влюблены в одну и ту же барышню, и кто-то явно будет отвергнут. Так и появилась баллада «Don't Cry». Guns N' Roses считается одним из самых знаковых музыкальных явлений 90-х годов. Что же касается песни, то со стороны эта история кажется до крайности банальной и приторно-слащавой. Даже не верится, что она могла подтолкнуть к появлению столь грандиозного хита. Но Axl Rose, солист, который был ее непосредственным участником, видимо, так не считал и воспринял ее очень близко к сердцу. Вокалисту Роузу и бывшему на тот момент участником коллектива гитаристу Изи Стрэддену нравилась одна и та же девушка Рокси. Она отдала предпочтение и Изи. На скамейке в парке произошло трогательное объяснение Рокси с Экслом, во время которого у него появились слезы. Тогда-то девушка и сказала ему «Don't cry». Эти слова вдохновили Роуза. На следующий день они со Стрэдленом за считанные минуты сочинили текст песни. Впоследствии были записаны еще две версии композиции, которые существенно

Группа сняла очень эффектный видеоклип на песню. В нем есть сцена, в которой актриса вырывает у Эксла из рук пистолет. Нечто подобное случилось с ним в реальной жизни. Он хотел покончить с собой, но ему не позволила это сделать бывшая жена Эрин Эверли, которая забрала оружие. Так что во время съемок ролика ему пришлось еще раз пережить эти ужасные мгновения. Песня «Don't Cry» наряду с композициями «Estranged» и «November Rain» образуют так называемую трилогию иллюзий, созданную под впечатлением от рассказа «Без тебя» Дейла Джеймса. Кстати, именно это обстоятельство во многом и помогло некоммерческому американскому писателю стать в свое время более-менее знаменитым. По мнению поклонников группы, молодой литератор сформировал во многом поэтическую палитру для текстов Guns N' Roses. Примечательно и то, что, имея славу одного из самых главных хитов группы, композиция так и не добралась до верхних строк

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Большинство треков для концептуального альбома «Стена» рок-группы Pink Floyd написал Роджер Уотерс. Дэвид Гилмор выступил с автором лишь трех композиций. Одной из них стала великолепная песня «Comfortably Numb», для которой он сочинил мелодию припева. Много лет спустя Дэвид назвал ее последним тлеющим угольком их творческого союза. Текст песни основан на личном опыте Уотерса из разных лет. Похожая идея композиции возникла у Роджера благодаря детским воспоминаниям. Как писал композитор, у него был грипп или что-то такое, инфекция с температурой около 40 и горячечным бредом. Тогда руки казались очень пугающими воздушными шарами. Некоторые исследователи творчества группы полагают, что идея песни возникла после знаменитого происшествия с Сидом Барреттом, который перебрал с наркотиками и не смог участвовать в концерте. При записи композиции в студии между Гилмором и Уотерсом возникли серьезные разногласия. Было две записи, из-за которых они спорили. Изменили тональность вступления песни с «Ми» на «Си». Припев остался в точности таким же. Флойды сделали один трек с Ником Мейсоном на барабанах, и Гилмору показалось, что он получился слишком грубым и небрежным. Попробовали еще раз, и второй вариант уже понравился больше. Зато Уотерс не согласился, и они буквально столкнулись лбами из-за столь незначительной вещи. Но тогда все закончилось тем, что извлекли отрывок из одной версии, чтобы вставить его.

Еще Гилмор рассказывал, как сочинил знаменитое гитарное соло. Я просто ушел в студию и быстро выдал 5 или 6 соло. Затем он действовал по обычному плану, а именно прослушал все и отмечал тактовые линии, указывая, какие отрывки действительно хороши. Затем Гилмор просто шел по схеме, поднимая один фейдер, затем другой, переходя от фразы к фразе и пытаясь создать действительно хорошее соло от начала до конца. Кто теперь поспорит, что это у него не получилось?

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушайте радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ты раз

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, встань опять.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: В городе и районе 1:00 ночи.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: старой Лопасне 3 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.